Я дрожь, судорогнула. Чему? Хули гей тайлер не спит. Эй, без фу. Тайлер не? Дрожь, дивно собак.